О, сыко веду номер два, имеющего к тому же голос и возможность вокализировать. Не доставляю слово товарищу Двойкину.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

Вываете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты, сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, рассифония, поэмка, сюитка моя. Эх, глинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

furcht, на всех учил и бескрестально говорил. Смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы,

бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, где будем веселить.